0: Ша, подходит мау на рок.
1: 107.5.5.
0: Баринго, ко 104.4, подко на Мельгео Маракуит, Эльдео Маравино, Кабар Тонджо.